0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, а также их старейшинам в прошлом и настоящем, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 11 мая, вот что ждет нас в этой программе. В экономическом обзоре доктор из университета Монаша Геннадий Казакевич расскажет о предстоящем объявлении федерального бюджета на 2026-2027 финансовый год.
3: Казначей уже окрестил текущую ситуацию четвертой экономикой, эпохой, где глобальная неустойчивость, энергетические кризисы и инфляционное давление диктуют условия игры.
2: Спортивный обзор от Леонида Сандлера сегодня о предстоящем чемпионате мира по футболу, который начинается ровно через месяц.
4: Сборная Австралии, или как их еще называют, Soccer Rus, попала в группу D вместе с командами Соединенных Штатов Америки, Турции и Парагвая.
2: Также узнаем о главных технологических новостях последних недель вместе с предпринимателем Павлом Энтином.
5: Ни одна компания не сидит во главе компании кто-то как доктор зло в старых добрых фильмах, да? Там нет, как бы заменить людей, как бы вывести из обращения людей.
2: И в преддверии завтрашнего дня медицинского работника, медсестер и медбратьев вспомним архивное интервью 2020 года с медбратом из Сиднея, который родился в Индии, потом учился в России и на момент записи интервью работал в заведении для русскоязычных людей. Все это совсем скоро, а прямо сейчас новости на SBS Russian.

Австралийцев эвакуируют с круизного судна после вспышки хантавируса. Федеральное правительство заявляет, что обеспечение жильем станет ключевой темой завтрашнего федерального бюджета. Дональд Трамп заявляет, что ответ Ирана на мирное предложение США неприемлем. Сегодня 11 мая, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Австралийские консульские службы помогают 4 гражданам Австралии, находящимся на борту круизного судна, где была зафиксирована вспышка хантавируса, вернуться в Австралию специальным рейсом при поддержке правительства в течение ближайших 48 часов. После прибытия они будут помещены на карантин под контролем властей штатов. Министр жилищного строительства Австралии Клэр О'Нил заявила, что федеральный бюджет поможет существенно сократить нехватку жилья. В преддверии завтрашнего бюджета правительство в воскресенье 10 мая объявило о выделении дополнительных 2 миллиардов долларов в течение 4 лет на инфраструктуру для жилищного строительства, включая дороги, водоснабжение, электросети и канализацию, необходимые для новых жилых районов. Также сообщается, что федеральное правительство рассматривает возможность реформирования системы Negative Gearing – налоговой схемы, позволяющей инвесторам списывать убытки от инвестиционной недвижимости с налогооблагаемого дохода, налога на прирост капитала и семейных трастов. Министр от лейбористов Мюррей Уотт обвинил партию One Nation в использовании раскалывающей общество риторики после исторической победы партии на довыборах в округе Фаррер в Новом Южном Уэльсе. Кандидат One Nation Дэвид Фарли стал первым депутатом партии в Нижней палате федерального парламента, положив конец многолетнему контролю коалиции над сельским округом. Результат усилил давление на лидера оппозиции Ангуса Тейлора, в то время как One Nation намерена расширить свое влияние в западном Сиднее. Новый доклад организации Homelessness New South Wales показал, что число домохозяйств в приоритетной очереди на социальное жилье в штате Новый Южный Уэльс более чем удвоилось за последние 4 года. Согласно докладу под названием

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Вызванной войной. Австралийский совет по продовольствию и продуктам питания заявил, что его участники месяцами брали растущие расходы на себя, однако предупреждает, давление становится невыносимым. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на последнее американское предложение о прекращении огня совершенно неприемлемым, не приведя дополнительных подробностей. Иран заявил, что передал свой ответ через пакистанских посредников, призвав к переговорам, сосредоточенным на окончательном прекращении войны, а также к прекращению израильских атак на Хезболлу в Ливане. Тегеран также требует гарантии того, что судоходство через Ормузский пролив сможет безопасно возобновиться без дальнейшей военной эскалации. Новости войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временное трехдневное перемирие, достигнутое при посредничестве США, привело к сокращению масштабных российских ракетных и авиаударов, однако тяжелые бои на линии фронта продолжаются. Президент США Дональд Трамп объявил, что обе страны согласились на трехдневное прекращение огня с пятницы 8 мая, включая приостановку боевых действий и обмен пленными по формуле «тысяча на тысячу». При этом обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Минобороны России в воскресенье заявила о 16 071 нарушении режима прекращения огня со стороны Украины за сутки, включая тысячи ударов беспилотниками. В вечернем обращении Зеленский, в свою очередь, обвинил Россию в продолжении штурмовых операций на поле боя. По сообщениям русской службы BBC, российские военные атаковали Запорожский район, поврежден частный дом, пострадала 42-летняя женщина, заявил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров. При ударах российских дронов в Херсонской области ранены 4 человека, заявила прокуратура. Глава Харьковской областной администрации Алексей Негубов пишет, что во второй половине дня в воскресенье по Харькову ударил еще один российский беспилотник. В Белгородской области за день от ударов дронов пострадали 5 человек, сообщил губернатор. Лауреат Нобелевской премии мира из Ирана Наргес Мохаммади была переведена в больницу в Тегеране и временно освобождена из тюрьмы после перенесенного 2 недели назад сердечного приступа. Фонд, управляемый ее семьей, сообщил, что 54-летней активистке приостановили срок после внесения крупного залога, и сейчас она проходит лечение у собственной медицинской команды в иранской столице. Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году, находясь в заключении из-за кампании в защиту прав женщин и против смертной казни. Ее муж Тагир Рахмани заявил, что ее состояние остается критическим, а после резкого падения давления ей трудно говорить. Драма «Adolescence. Переходный возраст» от Netflix стала одним из главных триумфаторов премии «BAFTA» в Лондоне, получив 4 крупные награды. Сериал о 13-летнем мальчике, обвиняемом в убийстве одноклассницы, был признан лучшей мини-драмой и стал самым награждаемым шоу вечера. Это были все главные новости к этому часу. С вами была Ирина Виноградова.
5: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
6: Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Я Ирина Бурмистрова, а за новостями из Сиднея следит Ирина Виноградова. После вспышки хантавируса на круизном судне MV Hondius у Канарских островов началась эвакуация пассажиров. На борту находились и граждане Австралии. Ира, какие подробности известны о возвращении австралийцев домой?
4: Ира, пассажиры начали сходить с круизного судна, на борту которого произошла вспышка хантавируса у берегов Канарских островов в Испании. Группа австралийцев окажется среди последних, кто вернется домой. 4 граждан Австралии, 1 постоянный житель страны и гражданин Новой Зеландии, как ожидается, вылетят с Тенерифе около 17:00 в понедельник по местному времени. По восточно-австралийскому времени это 3:00 вторника. На чартерном, они вернутся на чартерном рейсе

0: организованном при поддержке австралийского правительства. На борту рейса в Перт будут находиться медицинские работники, а пассажиров, жителей Нового Южного Уэльса и Квинсленда, по прибытии поместят на карантин в медицинских учреждениях. Карантинные меры, которыми сейчас занимаются правительства штатов, все еще уточняются. Ни у одного из возвращавшихся пассажиров не наблюдается симптомов хантавируса. Три пассажира судна MV Hondius скончались. Еще пятеро человек, эвакуированных ранее, заболели. Ира.
1: Спасибо большое за апдейт. Что говорят власти Австралии об эвакуации своих граждан?
0: Представитель федерального правительства сообщил, что сотрудники Министерства иностранных дел и торговли Австралии в Тенерифе и Канберре помогают координировать меры реагирования. «Главный приоритет австралийского правительства – безопасность пассажиров и австралийского общества», – заявил представитель властей. Австралийцы станут последней группой пассажиров, покинувшей судно. Пассажирам запрещено сходить на берег до прибытия их самолета, а австралийский рейс должен приземлиться последним. Ира.
1: Как же проходит эвакуация пассажиров и что будет с самим судном?
0: Другие пассажиры начали покидать судно утром в воскресенье по местному времени. Несколько стран направили самолеты для эвакуации своих граждан. Во время эвакуации пассажиры и сотрудники порта Гранадилья на Тенерифе были в защитной экипировке, включая костюмы химической защиты, маски и респираторы. Граждане Испании первыми покинули судно, после чего их доставили самолетом в Мадрид и перевели в военный госпиталь. На борту судна, следовавшего из Южной Америки в Антарктику, находилось около 150 человек. Судно прибыло на территорию Испании у берегов Северо-Западной Африки, и всех пассажиров и часть экипажа планировалось эвакуировать. Однако 30 членов экипажа, а также багаж и тело погибшего пассажира, останутся на борту до отправки судна в Нидерланды для дезинфекции. Ира.
1: Целая большая операция. Давай немножко о вирусе тоже поговорим. Что известно о способах его передачи и о лечении хантавируса?
0: Хантавирус обычно распространяется при вдыхании загрязненных остатков экскрементов грызунов, и это заболевание нелегко передается от человека к человеку. Однако вирус Андес, обнаруженный во время вспышки на круизном судне, в редких случаях может передаваться между людьми. Симптомы обычно появляются в период от 1 до 8 недель после контакта с вирусом. Специфического лечения или лекарства от хантавирусной инфекции не существует, однако раннее обращение за медицинской помощью может повысить шансы на выживание. Ира.
1: Что говорит Всемирная организация здравоохранения о карантинных мерах и риске распространения вируса?
0: ВОЗ рекомендовала странам, граждане которых находились на борту, проводить активное наблюдение и последующее медицинское сопровождение, включая ежедневные проверки состояния здоровья, ну, либо на дому, либо в специализированных учреждениях. «Мы оставляем это на усмотрение самих стран, чтобы они разрабатывали собственную политику», заявила директор ВОЗ по готовности к эпидемиям и пандемиям Мария Ван Керхова. «Но наши рекомендации предельно ясны». И это действительно предупредительный подход, чтобы убедиться, что у вируса не будет возможности передаваться другим людям. Несколько стран уже заявили, что их граждане будут помещены на карантин или госпитализированы для наблюдения. Министерство иностранных дел Франции сообщило, что французские пассажиры будут госпитализированы на 72 часа для наблюдения и после чего проведут 45 дней на домашнем карантине. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заверил жителей Канарских островов, что вспышка заболевания не должна вызывать у них тревогу. «Мы уже много раз повторяли один и тот же ответ», — сказал он. «Это не новый ковид, и риск для населения низкий, поэтому людям не стоит бояться и не стоит паниковать». Почти 150 человек из 20 стран находились в море в течение нескольких недель. Некоторые из них переживают утрату, все они напуганы и все хотят вернуться домой. Тенерифе был выбран потому, что здесь есть медицинские возможности, инфраструктура и человеческое отношение, необходимые для того, чтобы помочь им добраться до безопасного места. Конец цитаты. Ира.
1: Появились ли последствия вспышки хантавируса за пределами круизного лайнера?
0: В субботу медики британской армии десантировались с парашютами на удаленную британскую территорию Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана, где у одного из 221 жителя подозревают заражение хантавирусом. Пациент был пассажиром судна MV «Хондиас» и сошел на берег в прошлом месяце. Министерство обороны Великобритании сообщило, что группа из 6 десантников и 2 военных медиков совершила прыжок с транспортного самолета королевских военно-вооруженных сил, который также сбросил кислород и медицинское оборудование. Тристан да Кунья – это самая удаленная населенная заморская территория Великобритании, расположенная примерно в 2400 километрах от ближайшего населенного острова Святой Елены. На этом вулканическом архипелаге нет взлетно-посадочной полосы, и обычно добраться туда можно только за 6 дней морского пути из Кейптауна в Южной Африке. Ира.
1: Спасибо большое, Ира. Это уже выглядит как настоящая спецоперация. Военные медики, прыжок с парашютами, сброс кислорода и оборудования. Все ради помощи острову посреди Атлантика, куда иначе почти невозможно добраться. На этом с новостями на сегодня все. Вернемся после короткой паузы.
2: SBS Audio. Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
3: SBS Chill. SBS Pop Asia.
4: Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi уплапт карвата хэ.
7: Far from the past.
8: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
9: sbs.com.au/audio.
1: Спасибо всем, кто подключился к этому прямому эфиру SBS на русском языке или слушает нас позже в подкастах. Я Ирина Бурмистрова, а из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Поговорим о доверии. Ира, знаешь ли ты, что за последние 5 лет уровень доверия австралийцев друг к другу упал?
0: Нет, я этого не знала, и для меня это удивительно, потому что мне казалось, что австралийцы очень доверяют друг другу, и они очень дружные люди.
1: Вот именно об этом говорят новые данные общего социального опроса 2025 года, проведенного Австралийским бюро статистики. Оказывается, только половина австралийцев в прошлом году, когда проводился опрос, сказали, что считают, что большинству людей можно доверять. А в 2020 году таких людей был 61%. То есть каждый 10-й австралиец перестал доверять людям в целом за последние 5 лет. Скажи, пожалуйста, Ира, доверяешь ли ты в целом людям в Австралии или смотришь через плечо и ожидаешь подвоха?
0: Ира, я веду себя не как австралиец, потому что я очень доверяю австралийцам. Я не чувствую сомнений. Но я начала им доверять, собственно, с тех пор, как я приехала, и чувствую, что я могу при любой возможности развернуться, спросить у человека, как дойти куда-нибудь, кому-то улыбнуться, с кем-то поговорить. Очень редко я вижу какое-то недопонимание и чувствую себя, в общем, довольно комфортно.
1: Но это отрадно слышать. Я, в принципе, тоже достаточно сильно доверяю людям, особенно когда я вижу на улице совершенно случайные проявления заботы незнакомыми людьми о незнакомых людях. Вот буквально недавно была ситуация, когда какая-то несчастная женщина по виду сложной судьбы сидела на буквально обочине дороги, ее тошнило в вентиляционную решетку. Так вот, мимо проходящая женщина, которая, естественно, ее никаким образом не знала, подошла к ней и попыталась ее убрать с обочины на тротуар, потому что предполагала, что машина, проезжающая мимо, может ее повредить. И вот такие вот проявления заботы какой-то к совершенно незнакомым тебе людям и к тому же, возможно, совершающим какие-то действия, которые могут быть не самыми приятными, у меня вызывают большое уважение и живой интерес. Ира, у тебя была когда-нибудь история, когда незнакомый человек, которому изначально вроде бы не за что доверять, сделал что-то, что твое доверие к людям изменило?
0: Ой, у меня так было очень много раз. Так у меня было, надо сказать, во всех странах, где я была, и в Австралии, и в России, и где я жила во Франции, и в Эстонии. Очень много раз действительно совершенно незнакомый человек приходил на помощь. Например, ну, сейчас я помню такой немножечко острый, драматический случай, когда мы в Санкт-Петербурге с моими детьми на велосипедах спускались с довольно крутого моста вниз к новому стадиону «Зенит». И за нами ехали люди на велосипеде. И впереди меня шел мой ребенок, маленький, пятилетний. Он шел сбоку, и мимо моего ребенка промчались мгновенно. Я даже удивилась, когда меня, знаешь, кто-то

0: Приезжал так быстро, я думала, что куда же люди так несутся. Куда-то нес мужчина и женщина на велосипедах, и мужчина чуть-чуть замедлился, а женщина за ним. Вот было такое, видимо, мгновение, когда она должна была либо врезаться вот в этого своего мужчину, либо в моего ребенка, который был сбоку, как бы с обочины. И она, видимо, выбрала, что безопаснее врезаться в ребенка и свернула на обочину и врезалась в него. Да, это было очень грустно, потому что я увидела, знаешь, как из-под огромной женщины, килограмм 150, торчит ботиночек моего ребенка. Это было очень страшно. Но все в порядке, все хорошо. Эта история добрая. Ребенок ничего себе не сломал. Но я помню, что как бросились к нам тогда люди и как нам помогали. Нам вызвали скорую помощь. Какой-то молодой человек взял наши велосипеды, позаботился о них, положил к себе в багажник и на следующий вечер привез к нам домой. То есть из другого района человек ездил где-то с нашими велосипедами. И это было очень трогательно и славно вообще, что вот на одного такого неприятного человека, который выбрал врезаться в ребенка, нашлось огромное количество людей, которые вот проявили сердечность и отзывчивость.
1: Ну, меня восхищает оптимизм, с которым ты на это смотришь, потому что в моей памяти, наверное, остался бы только первый момент этой истории, остальное все, возможно, стерлось бы, вся эта человеческая доброта. Спасибо за то, что ты этим поделилась. Но давай вернемся к результатам опроса. Он, кстати, проводился среди людей от 15 лет и старше, из 13 тысяч домохозяйств. Так вот, наибольшее падение доверия наблюдалось к системе здравоохранения страны. В 2025 году ей сказали, что доверяют 60,9%, а за 5 лет до этого было более 3/4 населения, 76,4%. Также люди потеряли доверие к полиции, 69,2 против 73,9, и системе правосудия, 52,4% всего лишь доверяют системе правосудия в Австралии, а в 2020 году их было 62,9%. Не знаю, случался ли у тебя когда-нибудь кризис доверия к системе здравоохранения. Я вот хорошо помню случаи, когда была пандемия коронавируса, но людям начали уже потихонечку разрешать выбираться из страны, и все выстроились в эти очереди к центрам тестирования, а я чувствовала, что у меня начинается прям такая инфекция в легких, но попасть к GP, чтобы выписать себе антибиотик, было невозможно без теста на коронавирус. И вот я помню очень хорошо, как я стояла, по-моему, 2.5 часа в этой очереди для того, чтобы пройти тестирование на коронавирус с температурой, с инфекцией в легких, которая потом подтвердилась, и было это чудовищно сложно, и мне кажется, что именно в этот момент мое доверие пошатнулось.
0: Это очень грустная история. Я могу сказать, что у меня похожая история про кризис доверия. Конкретно в Австралии у меня каждый раз случается кризис доверия, когда мне нужно платить за визит к врачу. И это при том, что у меня есть несколько страховок необходимых. Но каждый раз, когда я смотрю на стоимость моего визита или что на стоимость процедуры, вот тогда мое доверие подрывается, действительно, это правда.
1: Ну вот, ты знаешь, доктор Кейт Лайсет из университета Дикина как раз отмечает похожую вещь. Она говорит, что здравоохранение – это общественное благо, но сейчас люди не могут получить к нему доступ или не имеют к нему равного доступа, потому что оно приватизировано. И вот, по ее словам, результаты указывают на то, что люди чувствуют себя разочарованными действиями правительств. То, во что мы вкладываемся, это наш выбор, и данные показывают нам, куда люди хотят инвестировать, сказала она. Нет причин, почему мы не можем больше инвестировать в больницы. Знаете, это наш выбор. Здесь, опять же, можно сказать про эти очереди в emergency, которые иногда растягиваются на 5-6 часов, и действительно хотелось бы инвестиций в те самые больницы. Вопрос только за счет чего? Что еще показал опрос? В 2025 году австралийцы чувствуют себя менее здоровыми, менее удовлетворенными, менее открытыми и более подверженными стрессу, чем 5 лет назад. Особенно это ощущают молодые люди. Самое крупное снижение общей удовлетворенности жизнью было зафиксировано среди людей в возрасте от 25 до 34 лет. Среди молодых женщин в возрасте 15-24 лет зафиксированы высокие показатели психического стресса. 17%. Еще один параметр – мультикультурализм и его поддержка.

0: А в целом по-прежнему считается, что мультикультурализм полезен для общества, и с этим согласны 3/4 респондентов, этот показатель снизился на 10% с 2020 года. Вот такое вот исследование. Большое спасибо, Ира. У нас короткая пауза.
1: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
0: От доверия и здравоохранения переходим к высоким технологиям. В подкасте «Техночат» вышли новости последних недель. Ирина Виноградова и Павел Энтин, эксперт в области технологий и CEO SynPlanet, обсудили главные технологические новости. Начало этого подкаста послушаем сейчас, остальное оставим на десерт на следующие программы.
2: Робот научился играть в настольный теннис на уровне сильных игроков. Система Project Ace от Sony AI предсказывает движение мяча и адаптируется к игре в реальном времени. Если машины достигают такого уровня координации, остаются ли в профессии, где человеческая моторика будет незаменима?
3: Начнем с первоисточника. А самой новости нужно не забывать, что плоскостей применения и для чего делается, их как бы несколько. То есть, с одной стороны, вот спорт. Потому что я и начал с шахмат, потом шахматы, шашки, го и так далее. Потому что, наоборот, роботы – искусственный интеллект. Соответственно, теперь робот играет разные виды спорта. Есть одна вещь – это применение, то есть изучение, отработка там, механик, реакции, предсказаний с точки зрения поведения поведенческой модели в спорте. Это для вообще развития робототехники, для выпуска новых моделей и так далее. С другой стороны, есть блок интертеймента. То есть, захотим ли мы, как люди, как зрители, завтра смотреть или там, покупать билеты на то, как роботы играют в футбол, роботы играют в теннис и так далее. То есть, это две различные плоскости с точки зрения бизнеса, и та, и другая имеет свое применение. Молодежь же любит, там, не знаю, там, смотреть, как другие люди играют в компьютерные игры, почему не смотреть, как робот? Значит, бизнес какой-то из этого будет тоже. Но с другой стороны, пробование всех этих новых механик, это как бы это изучение, доработка и доводка. С точки зрения робота, играющего в настольный теннис, там три блока. То есть первое – это моторика, повторение человеческой моторики. С другой стороны – это реакция, отработка реакций. И с другой стороны – предсказание, куда полетит шарик, где его искать, где его ждать, где его отбивать. Это пригодится, понятно, что не только для того, чтобы робот играл в настольный теннис, но и играть, там, заниматься кучей других функционалов. Поэтому это отвечает как бы на то, вот с точки зрения этой новости, отвечая на вопрос замены человека, вы смотрели, рассматриваете только блок, один конкретный блок моторики. На самом деле человек он представляет себя и координирует большой комплекс систем. Каждая новая версия, каждая тема робота, с одной стороны, она изучает каждый блок и его реплицирует, улучшает. А с другой стороны, есть искусственный интеллект, не только там, изучает и обучается по каждому блоку. Он еще и сводит их всех воедино и еще как бы учится обращаться к другим вещам, базам данных, координации взаимодействия, всего остального. И здесь как бы, да, то есть можно ли реплицировать? Можно. Можно ли улучшить? Можно. Вот как бы отвечаю базово.
2: Tesla увеличивает инвестиции в разработку гуманоидного робота. Компания наращивает вложения в AI и робототехнику, включая Optimus, который планируют использовать на производстве и в быту. Это уже сигнал рынку, что компании готовятся заменять людей? Или пока речь идет только об автоматизации отдельных задач?
3: Ни одна компания не сидит в главе компании, кто-то как доктор зло в старых добрых фильмах, да? Там нет, как бы заменить людей, как бы вывести из обращения людей. Компания преследует простую вещь. Капитализм как бы он не поменялся. Компании должны зарабатывать деньги, инвесторы должны получать возвратные инвестиции. Смотрите, роботы не появились там, вчера утром там, или сегодня вечером. Первые роботы индустриальные появились еще в 60-х годах. Просто искусственный интеллект, там, целый такой технологический скачок привел к тому, что там у роботов появились новые возможности. Но сначала есть улучшение с точки зрения какого-то участка. Индустриальные роботы, как помните, там допустим, производство автомобилей, они заменяли какие-то обычные рутинные функции. То есть одна функция там взял, переложил, там, а другая функция там сварил и так далее. Сейчас эти функции как бы еще больше улучшаются. Смотрите, допустим, там Amazon, который сейчас роботизировал все свои склады, потом роботизирует там логистику и все остальное. Да, Илон Маск неправильно говорил, что роботов завтра будет там десятки раз больше, чем, я не знаю, чем автомобили в год производятся. Ну, потому что функции вокруг, которые там можно заменить и нужно экономически заменить, их очень много. Соответственно, это гигантский рынок. Для Теслы, Тесла умеет круто строить фабрики и, соответственно, автоматизировать их. Соответственно, она первая, кто умеет этих фабрики производить. Эти фабрики будут производить роботов. Она еще умеет собирать данные, потому что автомобили Теслы занимаются гигантским сбором данных. Вот. Она еще управляет со спутником в космосе все с точки зрения коммуникации и, опять же, сбора обработки данных. Они еще искусственный интеллект туда вытащили. То есть, получается, Тесла гигантская корпорация, которая позволяет все элементы, все участки создания, управления, процессинга, принятия решений и так далее. Да, однозначно. И для них это прямо органически. С точки зрения замещения людей, это будет шаг за шагом какая-то конкретная функция, какая-то конкретная операция, связка функций, связка операции и так дальше.
2: Ученые разработали искусственные нейроны, способные взаимодействовать с сигналами живых клеток мозга. Такие системы могут имитировать работу биологических нейронов и обмениваться электрическими сигналами с ними. Это рассматривается как шаг к более точным интерфейсам мозг-компьютер и новым методам лечения неврологических заболеваний. Как вы думаете, где проходит граница между лечением и улучшением человека, и кто будет ее определять?
3: Ну, как показывает история, как показывает жизнь, границы, они всегда очень относительны. Границы преломляются большим количеством вещей. То есть, допустим, чьими-то интересами, деньгами, изменением майндсета, морали и так далее. Все эти вещи, они тоже как бы они меняются с поколениями, они меняются с новыми технологиями, с новыми социальными какими-то вещами. Поэтому давайте так. Сначала порадуемся за то, что появляется возможность лечить такие заболевания. Это круто, это классно. Понятно, что, опять же, медицина – это гигантский тоже экспериментальный полигон. С одной стороны, мы видим, допустим, есть там, дорогая медицина, то, что нацелена там, продлевать срок жизни людей, там, вплоть до ее бесконечности и так далее. Такая дорогосрочная медицина, которая как побочный эффект позволяет создавать более простые вещи, лекарства, которые нужны там, в масс-маркете всем и каждому. С другой стороны, развитие этих вещей, оно создает возможности, в том числе каких-то там улучшения. Улучшения человека. Мы им говорим улучшения количественно, качественно, то есть каких-то там параметров, критерий и так далее. Возможность создать суперчеловека, ну да, опять же, да, но вопрос как бы в каком-то контексте государство будет решать вопрос там, заболевания там, Паркинсона или Альцгеймера, а в каком-то контексте в наборке этих технологий и научных решений позволит очень дорого кому-то улучшить, там, я не знаю, там, генетику всю, там, в комплексе поменять, да, и сделать суперчеловек. Потому что сейчас, когда искусственный интеллект уравнивает возможности людей между собой, именно как раз вот это внедрение, интеграция суперспособностей в человека, она и позволяет держать вот этот разрыв между там, элитой и другими людьми, или там суперэлитой, элитой. То есть, да, и здесь вопрос морали, ну, давайте не будем полагаться на мораль, здесь вопрос регулирования законодательства, скорее всего. А здесь уже как пойдет.
0: Это были Павел Энтин и Ирина Виноградова. Подписывайтесь на подкаст «Техночат», там, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропускать никакие выставки, выпуски, интервью с технологическими людьми, с которыми занимаются IT и рассказывают нам о важных событиях в мире технологий или о своих важных проектах. Первая часть нашей программы подошла к концу. Вот что ждет нас во второй части. Экономический обзор. Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монеша. О том, сможет ли Джим Чалмерс переписать правила австралийской экономики. Обсуждаем федеральный бюджет 2025, 2026, 2027 финансового года.
4: Самый громкий слух, циркулирующий в кулуарах парламента, касается святая святых австралийского рынка жилья, отрицательного хеджирования, negative gearing, и налога на прирост капитала, capital gain tax.
0: Леонид Сандлер начнет готовить нас к чемпионату мира по футболу 2026.
5: Сообщается, что если вы хотите купить билет на финал чемпионата мира, который, кстати, пройдет 19 июня в Нью-Джерси, вам придется выложить более 2 миллионов американских долларов.
0: А также вспомним фрагмент архивного интервью с медбратом Сахамом, который в 2020 году работал в St. George's Aged Care с русскоязычными клиентами.
6: Когда мне было

0: На 5 лет я поехал в Россию, чтобы изучать медицину, чтобы стать врачом. Я там был 6 лет.
1: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
2: Во вторник вечером на этой неделе казначей Джим Чалмерс объявит федеральный бюджет на новый финансовый год. Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монуша, о том, сможет ли казначей переписать правила австралийской экономики.
3: Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Бюджетный вечер вторника 12 мая обещает стать моментом истины для лейбористского правительства. После победы на выборах 2025 года Джим Чалмерс больше не может оправдываться наследством предшественников. Теперь это его бюджет, его стратегия и его ответственность. Казначей уже окрестил текущую ситуацию четвертой экономикой, эпохой, где глобальная неустойчивость, энергетические кризисы и инфляционное давление диктуют условия игры. Четвертая экономика, the fourth economy, это концепция, которая активно продвигает казначей. Она описывает четвертый масштабный этап трансформации австралийской экономической системы со времен Второй мировой войны. Чтобы понять суть, нужно взглянуть на то, как менялась страна до этого момента. Первая экономика – послевоенный бум. Период после 1945 года, сосредоточенный на восстановлении массовой миграции и так называемой «поездке на овечьей спине», то есть доминирование сельского хозяйства и шерсти. Вторая экономика – реформы 80-х и 90-х годов, эпоха Хоука и Китинга, либерализация, открытие границ для мировой торговли, плавающий курс доллара и введение обязательного пенсионного накопления. Третья экономика – сырьевой бум, период, вызванный стремительным ростом Китая. Австралия стала мировой шахтой, экспортируя уголь и железную руду в беспрецедентных масштабах, что позволило избежать рецессии во время глобального кризиса 2008 года. Что же такое четвертая экономика сегодня? По мнению Чалмерса, старые модели просто копать и продавать ресурсы больше не гарантируют процветания. Идея перехода к четвертой экономике базируется на 5 фундаментальных сдвигах – от ископаемого топлива к возобновляемой энергии. Переход от экспорта угля – к экспорту зеленого водорода, лития и критических минералов. Цель – сделать Австралию энергетической сверхдержавой нового типа. От адаптации технологий к их созданию. Ставка на собственные квантовые компьютеры, искусственный интеллект и высокотехнологическое производство. Программа Future Made in Australia, чтобы не зависеть полностью от импорта. Экономика заботы – Care Economy. Признание того, что сектора здравоохранения, ухода за пожилыми людьми и инвалидами – NDIS – становятся крупнейшими работодателями и двигателями волового внутреннего продукта, а не просто социальными расходами. Устойчивость к шокам. В условиях геополитической нестабильности экономика должна уметь выживать при разрыве логистических цепочек. Это переход от системы «точно в срок» – «just in time» – к системе на всякий случай, just in case. Цифровизация данных. Глубокая интеграция данных во все государственные и частные процессы для повышения производительности, которая в последние годы стагнировала. Концепция четвертой экономики – это попытка правительства обосновать активное вмешательство государства в рынок. Если раньше считалось, что рынок решит все сам, то теперь Кенберра открыто говорит, государство будет субсидировать нужные отрасли, направлять инвестиции и жестко регулировать стратегические сферы. Для обычного гражданина это означает переквалификацию, изменение структуры рабочих мест и долгосрочную ставку на экологически чистые технологии. Нужно, однако, понимать, что в истории усиление вмешательства государства в экономику всегда было мило сердцам сил левого политического спектра, но, как правило, приводило к меньшей эффективности, чем при более свободном рынке. Итак, чего же ждать простым австралийцам от этой речи, когда стрелки часов в Кенберре покажут 7:30 вечера? Главная битва бюджета по-прежнему разворачивается на фронте стоимости жизни. Мы уже слышали о снижении налоговой ставки первой ступени с 16 до 14%, которая вступит в силу с июля. Оно коснется налогоплательщиков с доходами от 18 до 45 тысяч долларов в год. Скептики называют это ценой сэндвича или молочного коктейля – около 5-10 долларов в неделю. Но для правительства это важный символ – они дают, а не забирают. Ожидается, что Чармерс объявит о продлении скидок на электроэнергию по 75 долларов в квартал для домохозяйств. Это та самая подушка, которая, по мнению правительства, должна удержать инфляцию в целевом диапазоне 2-3%, пока внешние шоки, вроде цен на нефть и из-за конфликта вокруг Ирана, пытаются вытолкнуть ее к опасным 5-6%. Самый громкий слух, циркулирующий в кулуарах парламента, касается святая святых австралийского рынка жилья, отрицательного хеджирования, negative gearing, и налога на прирост капитала, capital gain tax. Negative gearing, отрицательный хеджированный доход, это инвестиционная стратегия, при которой расходы на содержание актива, обычно недвижимости, превышают доход, который этот актив приносит. В Австралии эта концепция особенно популярна из-за налоговых льгот, которые она предоставляет. Вот как это работает на практике. Представьте, что вы инвестировали в квартиру под сдачу в наем. Ваши ежегодные расходы включают проценты по ипотечному кредиту, расходы на техническое обслуживание и ремонт, муниципальные налоги и сборы, council rates, страхование, амортизацию, износ здания и оборудования. Если сумма этих расходов выше, чем годовой доход от аренды, вы несете чистые убытки. Этот сценарий называется negative gearing. Основная причина, по которой инвесторы сознательно идут на убытки, заключается в возможности вычесть эти убытки из своего основного налогооблагаемого дохода, например, из зарплаты. Если верить инсайдерам, правительство готово пойти на радикальный шаг, не просто ограничить льготы для второй и третьей недвижимости, а полностью отменить их и вернуть индексацию Capital Gain Tax для всех активов. Это политический риск колоссального масштаба. Чалмерс будет надеяться, что такие меры высвободят миллиарды долларов, которые можно будет направить на программу Help to Buy и строительство модульного жилья. Но для миллионов австралийцев, чья пенсия вложена в кирпичи, это может стать горькой пилюлей. Одной из самых болезненных тем станет реформа Национальной системы страхования инвалидности – NDIS. Расходы на систему росли по экспоненте, угрожая поглотить значительную часть федерального бюджета. План по ограничению роста расходов с планкой в 2% – это не просто экономия 20 миллиардов долларов. Это попытка сделать систему устойчивой. Политические риски здесь огромны. Каждое сокращение в NDIS – это реальные люди и реальные судьбы. Однако правительство решило пойти на этот шаг в начале нового избирательного цикла, понимая, что через 3 года бюджетный дефицит в 29 миллиардов может превратиться в неуправляемую катастрофу. Мы уже много слов слышали о программе Future Made in Australia. Ожидайте субсидии для производителей стали, инвестиций в квантовые технологии и критические минералы. Правительство делает ставку на то, что Австралия может стать сверхдержавой возобновляемой энергии, несмотря на то, что прямо сейчас платим за бензин больше, чем когда бы то ни было. Джим Чалмерс пытается пройти по канату. С одной стороны, ему нужно сокращать расходы, чтобы охладить инфляцию и не давать резервному банку повода снова поднимать процентные ставки. С другой стороны, он должен поддерживать семьи, которые буквально задыхаются от цен в супермаркетах. Этот бюджет не будет

0: бесплатным ланчем. Это попытка структурной перестройки. Чалмерс ставит на то, что австралийцы поймут, времена легких денег прошли, и теперь пришло время строить устойчивую экономику. Во вторник вечером мы узнаем, окажется ли этот план фундаментом для будущего или просто попыткой заделать трещины в стене, которая уже начала рушиться.
1: Это был наш постоянный экономический обозреватель Геннадий Казакевич с новым выпуском экономического обзора. Ну и в следующих программах узнаем о том, что же будет объявлено во вторник вечером.
2: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
1: Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня понедельник, 11 мая. Ровно через месяц начинается главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу. Об этом наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер.
3: Добрый день, уважаемые любители спорта. С вами Леонид Сандлер. Вы слушаете Радио СБС на русском языке. Ровно месяц осталось ждать до открытия самого популярного соревнования в мире спорта, чемпионата мира по футболу. Впервые в чемпионате мира примут участие сразу 48 сборных команд из всех уголков нашей планеты. Не всякое сомнение, увеличение участвующих команд даст еще больший толчок для развития футбола во всем мире. SBS покажет все 104 матча в прямом эфире, плюс много аналитических программ. Матчи пройдут в трех странах – Соединенных Штатах, Америки, Канаде и Мексике. Мы планируем регулярно освещать события на зеленых полях и вокруг чемпионата мира. Сборная Австралии, или как их еще называют, Socceroos, попала в группу D вместе с командами Соединенных Штатов Америки, Турции и Парагваем. Первый матч наша сборная проведет 14 июня со сборной Турции в канадском Ванкувере. 20 июня с хозяевами команды Соединенных Штатов в Сиэтле. И последний матч в групповом турнире намечен 26 июня со сборной Парагвая в Санта-Кларе, штат Калифорния. Очень трудная группа, и будет очень нелегко выйти в 1/16 финала. Матчи нашей сборной можно будет посмотреть в том числе и на Federation Square. После того, как премьер Виктории, многоуважаемая Джасинта Аллен, отменила решение менеджмента Federation Square ввиду потенциальных

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: В Штатах. 30 мая с командой Мексики, одной из хозяев чемпионата мира, и 7 июня со сборной Швейцарии. Напомним, что последние два матча на родной земле наша команда выиграла против команд Камеруна и острова Кюрасао. Уверен, что несмотря на весьма кусачие дорогие цены на билеты, поддержка у наших футболистов будет. Кстати говоря, о ценах на билеты, отмечу, что даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заметил, что вряд ли он бы платил сумасшедшие деньги за некоторые билеты, несмотря на дружбу президента ФИФА Инфантино. Сообщается, что если вы хотите купить билет на финал чемпионата мира, который, кстати, пройдет 19 июня, в Нью-Джерси, вам придется выложить более 2 миллионов американских долларов. Да-да, друзья, не падайте со стула. Конечно, это не официальная цена, а цена, за которую счастливые обладатели билетов хотят получить такую цифру, перепродав свои билеты на открытом рынке. Это, кстати, разрешено в Соединенных Штатах. Президент ФИФА пошутил, что лично доставит хот-дог и кока-колу обладателям таких билетов. Ну, уверен, что Дональд Трамп, конечно, не будет покупать этот билет. Он будет иметь почетное место на трибунах. Вспоминаю чемпионат мира 2018 года в России, где мне посчастливилось делать репортажи для радио SBS на русском языке. Самый дорогой билет тогда стоил 1100 американских долларов, что в 1800 раз дешевле, чем сейчас, в 2026 году. Не говоря уже о том, что в России любители футбола со всего мира могли бесплатно путешествовать не только внутри городов, где проходили матчи на первенство мира по футболу, но и между городами, используя специальные организованные поезда. Помню встречи в поезде Санкт-Петербург-Москва с футбольными фанатами из Бразилии. Но вернемся к чемпионату мира 26 года. Футбол для миллионов – это не просто игра, это религия, отдушина от повседневной текучки, страсть на всю жизнь. Иногда это приводит к трагедиям, и не только на футбольном поле. Вспоминается ужасная история, случившаяся 2 июля 1994 года в Колумбии. 27-летний защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар был застрелен 6 выстрелами. За 10 дней до смерти он выступал за сборную своей страны на чемпионате мира, кстати, проходившем в Соединенных Штатах, и в матче с хозяевами сборной Соединенных Штатов. Он совершенно случайно срезал мяч в собственные ворота. Американцы тогда победили 2-1, и сборная Колумбии не смогла выйти из группы, заняв последнее место. Этот автогол стоил Эскобару жизни. На похороны футболиста пришло больше 120 тысяч человек. Трагическая история для Андреса, колумбийского футбола и футбола в целом. Эскобара называли джентльменом за его стиль игры и хладнокровие на поле. Ну вот пока и все на сегодня, друзья. Будем болеть за своих футболистов. До новых встреч. С вами был Леонид Сандлер. Спасибо за внимание.
4: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Завтра, 12 мая, отмечается Международный день медсестер и медбратьев, медицинского работника. В связи с этим предлагаю вспомнить отрывок интервью 2020 года, которое записала для нас Виктория Станкеева с тогда менеджером St. George's Aged Care Сахамом, которого обожали русские бабушки и дедушки из этого сиднейского дома для пожилых людей. Он родился в Индии, затем учился в Смоленске и говорит на русском языке. В интервью SBS Russian 2020 года Сахам рассказал свою историю о том, как он приехал в Россию учиться на медработника, влюбился в снег, в русские блины, а переехать в Австралию стал

0: работать медбратом в русском доме для престарелых, где ему нравилось все: уход, еда, уважение русских к старшему поколению и празднование православного Рождества. Такое было интервью. Послушаем сейчас небольшой фрагмент из него, сколько успеем.
1: Сахам, поздравляем вас с Днем медицинского работника. Расскажите нам немного о себе.
2: Спасибо. Меня зовут Сухам. Я сейчас работаю в Сент-Сергиевской как один из клинических менеджеров. Мне очень нравится тут работа. Когда мне было 17 лет, я поехал в Россию, чтобы изучать медицину, чтобы стать врачом. Я там был 6 лет, закончил свой университет и потом поехал обратно в Индию. Но думаю, что еще надо учиться на высшее образование, поэтому я приехал в Австралию. Тут я сначала начинал учиться на Masters of Public Health и потом передумал и поехал учиться на Registered Nurse как медбрат и начинал работать как медбрат в St. George's Aged Care.
1: Сахим, а почему сфера медицины?
2: Мне очень нравятся медицинские науки и очень интересно всегда было, даже когда я в школе учился. Когда был этот предмет, например, биологии или физикс и типа того, мне очень интересно было. Я еще хочу сказать, что никогда не любил математику.
1: Я знаю, что русские бабушки и дедушки очень вас любят, у вас с ними такая связь. Как вы думаете, почему?
2: Я думаю, это из-за того, что я знаю русский, ну, я могу говорить по-русски. Когда я начинаю на русском разговаривать, они, конечно, смотря на меня, никто не думал, что я знаю русский язык, и я могу поговорить по-русски. Но они очень любят. Всегда рассказывают мне свою историю, как они приехали в Австралию и так далее. И очень интересно всегда слышать, что они рассказывают, да.
1: Угу. Родители, наверное, гордятся вами.
2: Да, да, надеюсь, да. Очень, да. И это вообще даже была мечта моих родителей, чтобы один из их сын стал врачом.
1: Сахим, расскажите, а как строилась ваша карьера в самом начале? Наверняка было очень много трудностей, когда вы работали ассистентом.
2: Когда сначала, когда я приехал в Австралию, конечно, я сразу не нашел хорошую позицию. Я начинал работать, как все, которые приезжают, знаете, в другой стране, переехают в другой стране. Я работал как delivery driver в Domino's, потом работал как cleaner, calls. А потом я в Google пошел и просто искал Russian, и там сразу был St. George's Aged Care. И в тот же месяц я начинал учиться на медбрат в нашем университете. И думаю, что может быть я там устрою как assistant in nursing. Когда я начинал assistant in nursing, конечно, немножко трудновато. Но там работают очень добрые люди, и тем более добрые резиденты там живут. Мне было легко там работать.
1: Наверняка вы за годы работы с русскими уже увидели многие их традиции. Вот что вам больше всего нравится в русских традициях?
2: Я думаю, все праздники мне нравятся, все традиции. Они очень уважают друг друга. Это очень... для меня как бы то же самое, как в нашей традиции. Очень уважают своих родителей. Мне это очень нравится. Тем более, как они празднуют праздники. Пасха, там, Крисмас, очень нравится.
1: Среди русских праздников какой вам больше всего запомнился и почему?
2: Я думаю, конечно, это будет Крисмас, православное Рождество, да. Там такой атмосфер у нас бывает всегда. У всех на лицо улыбки, всем нравится этот праздник. Это, да, это очень важно для mental health тоже.
1: Сахам, вы так хорошо говорите по-русски. Вот что вам помогло выучить этот довольно сложный язык?
2: Спасибо. Да, ну да, очень сложно, я буду это сказать. Но помогло, что когда я поехал в Россию, в первый год у нас был каждый день урок русского языка. Каждый день. Ну, я бы говорил, что это наш преподаватель, Светлана, я даже помню, она очень строго была, но мы учили хорошо. Тем более, У нас там в университете тоже были много праздники, и мы это отмечали с русскими студентами, конечно, ну, которые там живут, учатся, и они тоже стали нашими хорошими друзьями, и мы путешествовали и так далее, поэтому local environment, я думаю, очень помогло мне, чтобы учить русский язык. Я был в Санкт-Петербурге, был в Москве, был в Твере и еще был в Брянске.
1: Последний вопрос. Что бы вы пожелали медсестрам в этот день?
2: Я бы сказал, что очень-очень благодарен, что они работают.
0: Это был отрывок в интервью 2020 года. У меня для вас на этом все. Сегодня для вас работали Ирина Бурмистрова и Ирина Виноградова. В следующий раз выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в полдень. Также слушайте нас в полдень в субботу. Желаю вам всем хорошей недели. Будем следить за тем, что будет происходить с новостями на этой неделе. И, конечно же, ждем объявления федерального бюджета. Это будет наша главная тема. SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
3: Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es 11 de mayo del 2026 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
5: Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
4: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa abordaremos la noticia del brote de antivirus en un crucero que ahora se encuentra en costas españolas. La Organización Mundial de la Salud afirma que el riesgo para el público es bajo después de que los viajeros desembarcaran en Tenerife para regresar a sus países de origen. Analizaremos los resultados de la elección parcial de Farrer en Nueva Gales del Sur, donde One Nation ha conseguido unos resultados históricos y su primer diputado en la Cámara Baja. Conversaremos con dos académicas centroamericanas que preparan un proyecto artístico para visibilizar la cultura de su región en Victoria. Y tendremos también la información deportiva, todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
5: Gobierno federal señala que la escasez de la vivienda será tema central del presupuesto de mañana. Trump rechaza respuesta de Irán a propuesta de alto al fuego estadounidense. Australia está ofreciendo asistencia consular y prepara vuelo para australianos a bordo de crucero afectado por virus ANTA. Estos son los titulares del lunes 11 de mayo de 2026.

відвідайте наш сайт sbs.com.au/russian в вашей избранной веб-странице. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.

0: I can tell you that we know with concern these displacement orders and airstrikes against Lebanese towns. This is forcing further displacement of civilians already impacted by months of hostilities.
1: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.

слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese.
1: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.